Молча послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

медом за песню, что кружит нас хороводом. Я благодарен всем.

конечно, нужен ром. А он прибудет завтра днем. На старика озлоблен мир. Прощай, мой маленький трактир.

0: Наша реклама.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «ССР Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Холода не за горами. А значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в «Диалог авто», выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в «Диалог авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
9: Знаете ли вы, мясо капальхен, так популярное среди чукчи, эскимосов, ненцев и других северных народов, очень неоднозначный деликатес. Готовится оно так. Тушу животного на несколько месяцев погружают в воду, оленя в болото, присыпав торфом и ветками, а моржа, тюленя или кита в море, на линии прибоя присыпав гравием. Отталкивающий запах и своеобразный вкус сырого протухшего мяса не пугают местное население, так как приучают к такому лакомству с детства. А вот у человека неподготовленного капальхен вызовет серьезное отравление трупного яда или ботулина, вплоть до летального исхода.
10: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Наша реклама.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: «Джили Сити Рэй» – для тех, кто живет активно. Простор и динамика, экономичность и технологии. Все это новый «Джили Сити Рэй». Уже в «Диалог Авто». Получите свои индивидуальные условия на покупку «Джили» в этом месяце. Подробности в «Джили Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
2: Не оферта. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
7: Наше радио.
8: Так звучит наше

Регистрация средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 5 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44. Наша радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Нужна в баню печь? Звони в Темир-печь. Темир-печь предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
0: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Наша. Сделано в России.

смерть моя, а вдруг это смерть моя взмахнет косой, или что там у нее еще, так и не поняв, кто я, так и не поняв, кто я. Поздно пить боржоми, если почки отвалились. Это тот вариант, как раз тот вариант. И ничего, не допросишься, что не посули, она никакой.

0: Наша реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Группа «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. «Биг Твин Арена». Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях «Эпидемии». Световое шоу, эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни. Настанет час, настанет день, 20 сентября, Big Twin Arena, 12+.
9: Записывай, запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
9: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Наша реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог авто на декабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог авто на декабристов. Не оферта.
1: Риэлтор. Простая арифметика.

0: Этика. Больше предложений.
1: Больше сделок.
0: Квартиры от агентства «Статус».
1: Строительство загородных домов от честного застройщика.
0: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
2: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скажи.

0: Наша реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом — это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер.
5: Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.
6: О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80. 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Владимир Путин выступил на заседании в формате БРИКС Плюс в Нью-Дели. В нем принимают участие лидеры стран блока, партнеры, приглашенные участники. Президент отметил, что встречи в таком формате хорошо себя зарекомендовали, и внимание к деятельности организации в мире растет. Российский лидер подчеркнул, что страны БРИКС могут выстраивать экономические отношения без оглядки на санкции. Внутренняя торговля уже превысила триллион долларов. На страны БРИКС приходится почти четверть глобального экспорта и 49% динамики мирового ВВП. В качестве актуальной задачи блока он указал укрепление потенциала нового банка развития. Новая инвестиционная платформа БРИКС позволяет привлекать долгосрочные капиталы не только в страны объединения, но и для партнеров. Эта встреча стала завершающим мероприятием в программе визита Путина в Индию. 389 украинских беспилотников сбили средства ПВО над российскими территориями минувшую ночью, передает Минобороны. Дроны уничтожали над 15 регионами и акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей. В Нижнекамске два человека погибли в результате повреждения беспилотником автомобиля, сообщили в пресс-службе главы Татарстана. Еще 12 человек пострадали из-за атаки беспилотников на промышленные гражданские объекты. На одном из предприятий произошел пожар. Кроме того, из-за падения обломков БПЛА началось возгорание на предприятии в Краснодарском крае. По данным оперштаба региона, также поврежден газопровод в частном секторе. Предварительно пострадал один человек. Со следующего года власти начнут мониторинг формирования цен на ряд продуктов питания. Правительство утвердило перечень из 24 видов продовольственных товаров. В список входят самые распространенные виды мяса, рыбы, молоко, яйца и сыр, а также макароны, масло, соль, сахар, хлеб и некоторые овощи и крупы. Ранее Владимир Путин подписал закон о мониторинге цен по всей цепочке движения продовольственных товаров от производителя до магазина, чтобы отслеживать цены на продукты. Изменения вступают в силу с 1 января 2027 года. Умер советский и российский режиссер и кинооператор Борис Тимковский. Он ушел из жизни в возрасте 90 лет. Как сообщили в Союзе кинематографистов России, деятель скончался 3 сентября, в собственный день рождения. В качестве режиссера-постановщика Тимковский создал более 10 фильмов. Среди них «Берлинская мозаика», «24 часа в Петербурге», «Лики Стокгольма» и «Новый Париж». На счету Тимковского как оператора-постановщика более 20 кинолент. Кроме того, он занимался преподавательской деятельностью. Потребление алкоголя в России упало до минимального уровня за 30 лет. С начала года граждане стали пить примерно на пол-литра спиртного в год меньше. Показатель достиг 7,5 литров на душу населения за последние 12 месяцев. Такое низкое потребление алкоголя в стране последний раз наблюдалось в 1996 году. Популярный канал Radio.NSM Брайник во все мессенджеры, помимо Telegram, теперь мы есть в Макс Вакадзан. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Реклама. О, Сувар с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Наша реклама.
1: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
2: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
1: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
2: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Мальплюс.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стенат Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стенат Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
7: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
11: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
12: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
13: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
14: Погнали!
13: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
15: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 5 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8-800-200-0020. Твой голос. Сила России.
16: Проще простого.
17: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
18: Наше радио.

наше радио.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-30. 24-26.
8: Группа «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. Big Twin Arena. Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях эпидемии. В моем сердце пустота. Световое шоу. Эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни. Настанет час, настанет день. 20 сентября. Big Twin Arena. 12+.
9: Записывай. Запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
11: Что мы делали прошлым летом, я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

0: тебе все ответы на... Ответы на все вопросы.
1: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Папа, а мы все купили к школе?
2: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Теннет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
1: А маме тоже Теннет купим?
2: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адрес автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Суварстроит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Суварстроит. Звоните 207 10 35 207 10 35.

0: Для дня рождения
1: или теплых семейных встреч
0: семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в «Тренди».
0: «Тренди.рф».
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680.

0: 00-24-26.
1: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
2: Знаете ли вы, если в Англии еще и сохранились где-то на окнах сетчатые клетки, они были придуманы, увы, не для птиц. В 20-30-х годах, по рекомендации авторитетного тогда доктора Эммета Холта, данные сооружения возводили заботливые родители для проветривания собственных чад. На окнах с внешней стороны дома крепилась металлическая клетка, куда помещали корзину с младенцем или более повзрослевших малышей на всеобщее обозрение. Радостными эти воспоминания детства вряд ли кто мог назвать. Зато так истинные лондонцы выгуливали своих детей, не выходя из дома. А что, дешево и сердито.
1: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: наша реклама. Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
1: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ. Партнер, на которого можно положиться.

0: стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Geely Cityray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом РАДИО скидка 10% до 4 октября. 18+.

0: Разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
5: Больше сделок.
4: Квартиры от агентства «Статус».
5: Строительство загородных домов от честного застройщика.
4: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
2: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Объединенные Арабские Эмираты готовы предоставить площадку для переговоров по Украине. Наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммад Аль-Нахаян подтвердил это Владимиру Путину. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, Москва считает переговорную площадку в ОАЭ приемлемой. Ушаков сообщил, что у России есть понимание о проведении трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию. Однако подчеркнул, что согласованного пакета соглашений пока нет. Он также добавил, что президент определит, кто возглавит российскую делегацию на переговорах. Россия предпринимает меры по обеспечению безопасности Калининградской области. Такое заявление сделал Дмитрий Песков на фоне призывов Польши активизировать рядом с регионом учения НАТО. Пресс-секретарь президента назвал этот субъект одним из важнейших. Ранее на форуме в Киеве глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Альянс должен проводить настолько агрессивные военные учения вблизи российского региона, чтобы Москва не знала, чего ожидать. Летом Песков заявлял, что недружественное окружение Калининградской области требует особой заботы о регионе со стороны федерального центра. Также Владимир Путин неоднократно говорил о том, что Россия будет защищать Калининградскую область всеми возможностями. Самые низкие показатели безработицы зафиксированы в трех регионах России. Это Калужская и Нижегородская области, а также Хабаровский край. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Во всех трех субъектах показатель составляет менее 1%. В пятерку лучших по данным и показателям также входят Новгородская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Там незанятость населения зафиксирована на уровне 1%. В среднем по России в июле уровень безработицы составлял 2,3%. В Москве продолжается строительство домов по программе «Реновация». О согласовании еще двух проектов на проезде Дежнева в районе Южная Медведково сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков. Новостройки возведут на месте снесенных пятиэтажек 1960-х годов. В каждом доме будет по 139 квартир. Первые этажи отведут под коммерческие объекты, вестибюли, колясочные и помещения для консьержей. На прилегающей территории оборудуют детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха. В местах общего пользования создадут безбарьерную среду для маломобильных граждан. Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла белорусскую Арину Соболенко и впервые выиграла открытый чемпионат США по теннису. За победу Рыбакина получит рекордные $5,5 миллионов призовых. Также она впервые станет первой ракеткой мира, прервав серию Соболенко из 99 недель во главе рейтинга женской теннисной ассоциации. Рыбакина уроженка Москвы. С 2018 года она представляет Казахстан. Открытый чемпионат США стал ее третьей победой в турнирах Большого шлема. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграм, теперь мы есть в Макс Вакайдзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.NSN. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО

0: стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
3: «Жили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Жили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре.
4: Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Жили» и на сайте jili-motors.com.
5: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Tenet.ru и сделайте свой выбор.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
11: Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-30. 24-26.
0: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Ваша реклама. Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр – это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
1: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
8: Geely Citroën. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroën. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
9: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного Форда.
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: Наша. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru/16+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: по-прежнему.
1: Наша погода.
2: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
1: Наша реклама.
3: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог авто на декабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог авто на декабристов. Не оферта.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Нужна в баню печь? Звони в «Темир-печь». «Темир-печь» предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240. 40-37-40. 843-240-37-40.
10: Записывай, запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
10: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Кремль не исключает, что трехсторонние переговоры по урегулированию украинского кризиса могут возобновиться уже в октябре. Об этом заявил Дмитрий Песков. 5 сентября Владимир Путин провел переговоры по этому вопросу с представителями США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. На следующий день американцы отправились на Украину, а 8 сентября состоялся телефонный разговор Путина и американского президента Дональда Трампа. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, Москва не ужесточала условия по украинскому урегулированию. Требования России в этом вопросе не изменились. Сопровождение российских судов кораблями военно-морского флота помогает защитить их от захвата недружественными государствами, считает председатель морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, западные страны усвоили слова Владимира Путина о том, что Москва примет соответствующие меры при попытках атак на российские торговые суда. Однако он не исключил, что в дальнейшем подобные провокации могут повторяться. Ранее российский лидер заявил, что Москва будет зеркально отвечать на любые попытки захвата своих торговых судов в любых акваториях. Китай призвал глобальный юг совместно противостоять как традиционным, так и нетрадиционным угрозам безопасности. Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании в формате БРИКС+ заявил о необходимости сообща продвигать управление в этой сфере. Кроме того, китайский лидер призвал к реформированию и усовершенствованию международной финансовой архитектуры. В частности, он призвал направлять реформу Всемирной торговой организации в правильное русло. Помимо этого, Си Цзиньпин коснулся вопросов регулирования искусственного интеллекта. По его мнению, система управления данными технологиями должна быть основана на широком международном консенсусе. Отопление в жилых домах и на социальных объектах обязаны включать, если среднесуточная температура воздуха на улице продержится ниже плюс 8 градусов в течение 5 дней подряд. Напомнили в Госдуме, отопительный сезон должен начинаться не позднее следующего дня после достижения таких условий. Его окончание наступает не раньше, чем через день после того, как среднесуточная температура в течение 5 дней превысит плюс 8 градусов. При этом муниципалитеты вправе при необходимости начинать отопительный сезон раньше или продлевать его. Завершился Венецианский кинофестиваль. Лучшим фильмом была признана драма «Женщина неизвестна» датского режиссера египетского происхождения Маэль Туки. Кроме того, исполнительница главной роли в этой ленте Матильда Арсель получила награду как лучшая актриса. Обладателем приза за лучшую мужскую роль стал Джон Малкович за фильм «Дикая лошадь». Большой приз жюри достался корейской ленте «Возможная любовь». Специальный приз жюри ушел документальному расследованию НАЗА израильских журналистов Юваля Абрахама и Рэйчел Шор. Канал Radio.NSN проник во все мессенджеры, помимо Telegram. Теперь мы есть в Макс ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.NSN, с нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: Девочки смеются.
1: Наша реклама. Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
2: Больше сделок.
1: Квартиры от агентства «Статус».
2: Строительство загородных домов от честного застройщика.
1: Складывайте возможности. Умножайте доход.
2: Приглашаем к сотрудничеству.
1: 249-1909. 249-1909.
3: Эпидемия отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. Биг Твин Арена. Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях эпидемии.
4: В моем сердце пустота.
3: Световое шоу. Эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни.
4: Настанет час, настанет день, когда...
3: 20 сентября. Биг Твин Арена. 12+.
5: Записывай. Запоминай.
1: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
6: Наше радио. Это всегда.
7: Знаете ли вы?
8: Величайший мим 20 века, художник и пантомимист Марсель Марсо был назван самым популярным французом современности. Его именем названы многие школы актерского и циркового мастерства. Он удостоен 2 «Оскаров», 2 высших телевизионных премий «Эмми». В его честь выпущена даже медаль. Всемирную известность Марсо получил благодаря образу белого клоуна Бипа в потертой шляпе и полосатом свитере. За всю свою безмолвную карьеру его персонаж не проронил ни звука, но однажды, в 1976 году, снявшись в комедии под названием «Немое кино», Марсо пришлось отойти от канонов жанра и произнести в кадре единственное слово «нон». Какой истинный смысл Марсо внес в это «нет», остается лишь догадываться.
1: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

зубы и подумав, я решил, что бриться мне лень. Я вышел и пошел, куда глядели глаза, благо было светло.

0: Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимости и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на «Авито.ру» 12+.
3: «Жили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Жили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jilidefismotors.com.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
0: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио.
4: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про

0: Наша реклама.
1: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.

0: Наша реклама.
1: После 40 жизнь только начинается.
2: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного Форда.
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Владимир Путин в ближайшее время отправится в рабочую поездку по регионам страны, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также на следующей неделе российский лидер проведет заседание военно-промышленной комиссии и вручит государственные награды. Кроме того, в графике главы государства участие в открытии ряда инфраструктурных проектов, а также совещание с членами Совбеза России. Ранее этим днем президент завершил свой трехдневный визит в Индию, где участвовал в мероприятиях саммита БРИКС и провел серию отдельных двусторонних встреч. Центральная избирательная комиссия обеспечивает безопасность онлайн-голосования на предстоящих выборах, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, помешать проведению дистанционного электронного голосования в России не смогут никакие внешние угрозы, включая атаки украинских беспилотников. По ее данным, в 33 регионах предусмотрены дополнительные точки Wi-Fi и другие меры на случай перебоев с интернетом и связью. Также Памфилова сообщила, что в России не планируется полного перехода только на дистанционное голосование. Она подчеркнула, что для избирателей должны оставаться доступными разные способы участия в выборах. Специалисты Росатома разрабатывают плазменный ракетный двигатель, рассказал ученый госкорпорации Константин Гутеров. По его словам, у проекта нет аналогов за рубежом, хотя мощные плазменные двигатели сейчас разрабатывают все космические державы. Отличительная особенность прототипа заключается в высоком энергетическом КПД – более 80%. Он может работать без остановки минимум 100 дней. Гутеров отметил, что это позволит сократить до 30-60 дней время полета к Марсу на ракетах с таким двигателем. Кроме того, разработка превосходит конкурентов по тяге у импульсу и тяговой мощности, добавил ученый. В России впервые введут ГОСТ на автомобильные карбюраторы. Как следует из документа Росстандарта, для каждой модели будет необходимо устанавливать показатели надежности. Также изготовитель должен будет иметь согласованный с заказчиком сборочный чертеж на каждую модель. Стандарт будет распространяться только на карбюраторы двигателей автотранспортных средств и не будет относиться к некоторым другим типам двигателей. ГОСТ введут с марта следующего года. Более миллиарда рублей собрал в прокате фильм «Последний богатырь Колобок», следует из данных единой автоматизированной информационной системы фонда кино. В активе картины без малого 1 800 000 рублей. Лента стартовала в российских кинотеатрах 6 августа. «Последний богатырь Колобок» — это третья часть из спин-офф популярной франшизы о сказочном мире Белогорья. Титульного героя озвучил Гарик Харламов. Также в проекте сыграли Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Татьяна Догилева и другие актеры. Фильм снял режиссер Антон Маслов. Популярный канал «Радио.ру» КНСН проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Радио.НСН. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
1: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио. Сделано в России.
2: Знаете ли вы? Всем давно знакома птичка с бывшего логотипа Twitter, но не все знают, как ее зовут. Оказывается, имя Ларри ей дал один из основателей социальной сети BeStone в честь своего кумира, знаменитого американского баскетболиста Ларри Бёрда. Баскетболист трижды был назван самым ценным игроком НБА. При нем его команда, Boston Celtics, наконец начала побеждать. Но со сменой владельца Twitter в лице американского миллиардера Илона Маска и ребрендингом компании, по словам пользователей, вместе с визитной карточкой соцсети ушла и целая эпоха.
1: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
3: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги, я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так, ты просто одинок. Так вот, и тут я совершенно

Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

0: Ваша реклама.
1: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречаются с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер.
6: Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.
7: О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80. 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
10: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на Авито.ру. 12+.
11: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому. Поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
12: Да.
13: Да, ну что, за 3 минуты. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
11: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
14: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
15: Проще простого.
16: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
17: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
5: Больше сделок.
4: Квартиры от агентства «Статус».
5: Строительство загородных домов от честного застройщика.
4: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
6: Эпидемия отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. Биг-Твин-Арена. Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях эпидемии.
7: В моем сердце пустота.
6: Световое шоу. Эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни.
7: Настанет час, настанет день, когда...
6: 20 сентября. Биг-Твин-Арена. 12+.
0: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наша.

0: реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В цветной наряд актеры облачились, раскрасив серость будничных реприз. Играть других мы быстро научились, а быть собою учимся всю жизнь.
2: Добрый вечер, друзья, здравствуйте. Это наши все нескучные поэты, и здесь студия Ольга Ершова, Дмитрий Ленский и Анна Чепенко. А сегодня у нас даже, знаете, как будет? У нас будут не совсем нескучные поэты, а скорее будут нескучные актеры, нескучные актрисы. А поэт тут в данном случае будет, ну так, я один.
1: Сбоку припёк.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Давайте сегодня поговорим о девушке. Мне вообще очень сложно, и не мысль, а кровь сразу как-то так отхлынула. Давайте сегодня поговорим о театре.
1: Куда?
2: Давайте о театре поговорим. Нет, и о кино. И поговорим об актерах и, собственно, актрисах. Как вообще все это происходит в нашей реалии? Как новое время влияет на вашу работу, вас как актрис? И вообще сложно актер, и зачем
1: по квам? Актер в современных реалиях, одним словом.
2: Да, давайте сделаем так.
1: Давайте.
2: С чего начнем, Ольга? Предлагайте. Вы как актриса, драматург, писатель, поэт. Кто вы еще? Кто вы? Кто вы, Ольга?
1: Я комбинат наук.
2: Комбинат наук. Это очень хорошо. Скажите, пожалуйста.
1: Давайте лучше по-актерски сфокусируемся лучше на Анне Чепенко.
2: Давайте.
1: Я, значит, хочу сказать, есть такая замечательная цитата Фредерика Бекбедера. Он говорил, что женщина-актриса – это больше, чем женщина, а актер-мужчина – меньше, чем мужчина. Вот. У нас сегодня в студии больше, чем женщина, Анна Чепенко.
3: Мне повезло.
1: Я предлагаю...
2: Хорошо, что я поэт и радиоведущий.
3: Это про них он ничего не сказал.
1: Правду говорить, потому что актеры-мужчины для меня как-то очень сложно воспринимаются. Он чисто по-мужски. Но это наша отдельная
2: тема. Почему вам кажется, что мы переигрываем, Ольга? Ну почему же вы не даете нам шанс?
1: Слишком экзальтированно, слишком эмоционально.
2: Я сейчас представляю, как едут наши слушатели прям вот реально в машинах, и мы начинаем так, а как вы хотите, друзья? Понимаете, вот такие у нас, собственно, передачи.
1: Кстати, это тоже интересная тема, но, может быть, мы попозже к ней обратимся. Сейчас все-таки хочется спросить, как актеру, который вот в данном случае Анна, да, играет в театре, по-моему, не одну, вот сейчас она нам расскажет, где, и легко ли переключаться на киноработы? Вообще, насколько это
2: кардинально разные подходы.
1: Два режима работы мозга еще и кроме всего прочего.
2: У вас два мозга? Анна, скажите, пожалуйста.
1: Да, у нее там не только два мозга, у нее много чего больше. Вот, расскажите пока об этом.
3: Да, я действительно сейчас меня можно увидеть в нескольких театрах, но мое основное место служения – это театр школы драматического искусства, но также меня можно увидеть в театре-студии Всеволода Шиловского и в театре поэтов Влада Маленко. По поводу...
1: Многофункциональная актриса, понимаешь?
2: Да, так и дальше.
1: А еще ее можно увидеть в сериале Ольги Ершовой «Лошадь Пржевальского».
3: Именно.
2: Буквально вчера я это сам пересматривал. Ваши скетчи.
1: Где она просто блистательно сыграла свои и характерные, и нехарактерные роли, кстати говоря.
2: Да.
3: Спасибо. На самом деле, этот сериал открыл для меня большой простор для характерных ролей, потому что все-таки моя внешность предполагает по канонам более такие лирические,
1: да, более лирические
3: истории, и особенно в театре типажность очень сильно работает, и там я играю в основном такие несчастные истории из Чехова, Достоевского.
1: Наверное, знаешь, типажно это что-то ближе, во-первых, Чайка, а во-вторых, жестокий романс, да, ну вот, бесприданница.
3: Да, Чайка и была.
2: Да, моя
1: это вот такая вот бесприданница, которая, ну вот так вот, жестокая судьба. И такая романтичная девушка, которая
2: вот... Вот так?
1: Да, вы проходили кастинг.
2: Нет, я просто представил сейчас Анну в роли, забыл, как зовут. А вот теперь, слушайте, вот это стыдно. Ларис. Нет, Ларису это зовут Гузееву.
1: Да, и там
2: Лариса.
1: Лариса Дмитриевна.
2: Лариса Дмитриевна, спасибо. Итак, Лариса Дмитриевна Гузеева. Спасибо вам большое за столь ярко воплощенный образ.
0: Наше радио.
4: Наша реклама.
5: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
6: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
7: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
8: Записывай. Запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
10: Наше радио.
11: Знаете ли вы?
12: Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – дверь в преисподнюю или врата ада. В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
13: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
14: Наше радио.

0: любимая история, что звонил декан математического факультета моей маме после того, как я сдавала экзамены, и просил ее, чтобы я у них училась, потому что я 5 часов защищала какую-то свою теорему по поводу решения какого-то вопроса, задачи или примера.
1: Ты устала и все это понимала?
0: Да, и они впечатлились и, собственно, хотели, чтобы я у них училась, но я хотела уехать в другой город, и я поступила в Петербурге в горный институт на высшую геодезию, и когда я поступала, я совершенно не знала, что это значит. Я просто приехала в Петербург с одноклассником и везде подала документы, где он. И меня туда быстро взяли.
1: Это была любовь, Аня?
0: Нет, нет, это был человек, с которым я меньше всего общалась в классе, но почему-то.
1: А, да?
0: Именно с ним я поехала.
1: Было, да?
0: Да, и я приехала туда и, собственно, училась, поняла, что параллельно учебе, что это не мое, и работала стилистом по одежде. После этого я переехала уже в 23 года в Москву, и только там меня настигло желание такого пути, как... Мне
1: актёрка,
0: все равно больше нравится слово актер, чем актриса. Так я определила...
2: Здравствуй, патриархат.
0: Да, определила свое какое-то самовыражение, которое мне было бы интересно, близко, на длинный путь уже, потому что я как-то поздно начала себя понимать.
1: Так.
0: И, соответственно, после... У меня вообще до этого не было ни одного знакомого актера, я даже не знала, какие существуют вузы, я вообще не ходила в театр, то есть меня вообще ничего с этим не связывало, и я даже до сих пор не понимаю...
1: А что стало вот той вот первопричиной, которую хочу попробовать?
0: Сложно. Как-то мне кажется, что я начала внутри себя как-то копаться, задавать вопросы, и моя психофизика начала так отвечать. Я даже не могу что-то другое предположить. Вот как-то во мне возникла эта профессия, и я поняла, что все, что во мне есть, оно укладывается в нее, и я могу максимально быть полезной с помощью этих ресурсов своих. Получилось так, что у меня ни одно место работы. И, конечно, в современном мире, на самом деле, это не исключение, а скорее частые случаи, потому что нужно себя развивать, нужно постоянно учиться, показывать себя и даже, к сожалению, самому себя продавать. И про кино могу сказать, что его меньше сейчас в моей биографии, чем театра. Но для меня, я не могу сказать, что для меня это совсем тяжелые какие-то две разные планеты в плане актерского существования. Скорее, это очень разный путь. То есть в театре для меня сейчас понятнее развитие. То есть если ты уже в нем, попасть в него сложно, но если ты уже в нем, дальше ты развиваешься, у тебя есть такая твоя крепость, и ты как-то понимаешь свое место. Ну, это, конечно...
2: Ну, вот знаешь, все-таки у актеров есть самоощущение, у каждого ближе ему кино или театр. Понятно, что ты сейчас больше реализована в театре, и, скорее всего, в этом смысле, безусловно, тебе театр ближе. Но, тем не менее, учитывая тот факт, что кино — это все-таки нечто более подробно эмоциональное, нечто более детальное, да, а театр — это более крупные мазки, то вот какая работа тебя больше увлекает?
0: Ну вот я как раз сказала о том, что мне, почему мне не так велика на данный момент разница в подходе к работе в кино и в театре, потому что, в принципе, мне очень близки камерные площадки в театре. Я люблю, и, в принципе, мне кажется, у меня такая энергетика более тонкая и воздушная.
2: Более камерная, да. Я вот тоже, потому что я же работала с тобой, я понимаю, что ты камерная.
0: Да, и мне и роли такие часто дают, и в кино как раз это плюс, потому что мне легче там передать вот эти полутона, которые мне близки, и у меня органично они находятся в ролях. Но кино очень... Ну, вообще профессия, конечно, жестокая, но кино пока мне менее... Мир понятный, он более такой хаотичный, мне кажется. Там еще больше работает случайности, чем в театре.
2: Да.
0: Там вообще, может быть, этим и прекрасен он, конечно, потому что может такое чудо произойти вдруг само собой, и люди находят какие-то свои пути невероятные. Даже я сейчас не только про популярность, да, а про какой-то мир.
2: Кино — это такая отложенная магия. То есть если в театр, ты сразу получаешь все, и сразу и аплодисменты, и так далее, и

0: проходишь весь путь с кульминацией и финалом, то здесь такая магия, отложенная на потом, когда ты сначала...
1: А это на Новый год, да?
0: Да-да, сначала ты по кусочкам это все собираешь, потом это процесс за кадром, и уже когда выходит на экран, и здесь уже происходит что-то вообще стихийное, потому что ты не можешь предсказать.
2: Ты не можешь предсказать, и все равно сейчас, естественно, и это понятно, естественно, удобно, но очень большой путь ты сначала проходишь в онлайн-формате, что для меня, например, тоже сложнее. Я люблю живую энергетику, живое общение. Я чувствую человека, атмосферу и включаюсь. В театре это вот единственный путь.
0: Вот а в кино все-таки... Про онлайн-формат, да. Давай поговорим в следующем выходе.
3: Наше радио.

0: все. Это не скучные поэты, это не скучные актеры. И один поэт здесь, не получается, актрис. 2,5 человека.
1: Не смешные ведущие.
2: Знаешь, как говорил Аркадий Райкин, весь мир театр, а люди в нем актеры. А кто не актер, тот актриса.
0: А, вот так он говорит. Скажите, пожалуйста, пожалуйста, скажите, девчонки.
2: Кто не актер, тот актриса.
0: А у нас Аня Чепенко в гостях и Ольга Ершова. Ну, у нас Ольга Ершова и Ольга Ершова в гостях. Нормально. Ольга и в режиссерском кресле в сценарном посидели.
2: Я люблю, когда очень много раз повторяют мое имя и фамилию.
0: Да, да.
2: В данном случае это мне прям повезло. Вот
0: абсолютно.
2: Там матч такой случился. Человек как раз любит повторять.
0: Хотел спросить, скажите, пожалуйста, а вот вы пока учились в своих вузах театральных и так далее, а вы замечали, кого больше ценят? Женщин-актеров или мужчин-актеров? Я сейчас специально, Ань, видишь, говорю актеров, поскольку тебе это больше нравится, никакого слова актрисы не будет. Вот кто вообще, вот кто больше востребован? Вот как вы чисто по себе судили? Мальчики или девочки все же?
3: Ну, как всегда, женщины-педагоги любят мальчиков, а мужчины-девочек.
2: Логично,
3: на самом деле, мальчиков очень любят просто потому, что их мало.
2: Да, мальчиков...
0: В смысле мало? Там же один Петренко что стоит, он же...
2: Нет, при вступлении в вузы процент поступления мальчиков гораздо меньше, чем ниже, чем...
0: То есть у пацанов больше шансов пройти?
2: Намного больше. То есть если ты не косой, не рябой, не кривой...
0: Тогда не пойду, останусь.
2: То у тебя прям... Ну, то есть это при мне было, я видела, как подтягивают мальчиков уже. Просто вот уже хоть что-то из него выжить, и окей. А девчонок это надо прям сильно постараться, чтобы взяли, да.
0: То есть больше как... Так, хорошо, скажите, а
2: конкуренция
0: вот
2: больше,
0: по ролям, вот если рассматривать, да, мы живем, в принципе, в патриархальном обществе, это понятное дело, в котором правят женщины.
2: Я думаю, еще при нашей жизни это изменится. Вспомните еще мои слова.
0: Хорошо, это звучит как угроза.
2: Что вы там ищете?
0: Скажите мне, пожалуйста,
2: расскажите.
0: Я хотел вам задать вопрос.
2: Так, давайте.
0: Если вы, конечно, позволите, Ольга. Скажите, а ролей больше под женщин или под мужчин?
3: Под мужчин.
2: Ну, конечно,
3: и в театре, и в кино.
2: Во-первых, мало того, что их больше,
3: они интересней,
2: они разноплановей, они по-актерски гораздо глубже. В общем, можно себя проявить как угодно. Только буквально в последние годы стали появляться роли интересные, согласись, Аня.
3: Режиссеров, поэтому стало больше женских ролей.
2: Вот, и просто их стало хотеться играть. Потому что иной раз смотришь, ну, какую-то там мелодраму очередную, там, где вот эта вот одна такая несчастная, и вторая такая, ну, просто...
0: Тоже несчастная.
2: Стерва. Нет, так, все очень, да, достаточно банально. Шаблонно. И в этом смысле, ну, не особо энтузиазм появляется. А здесь вот какие-то интересные такие героини, причем, что еще не менее важно, появилось больше возрастных героинь, которые играют главную роль.
3: Да.
2: Потому что раньше такое было ощущение, что после 20...
0: Ну, после Офелии ты уже никому не нужен, да? Ты уже сразу бабушка.
2: Что вот после 30 лет уже люди вообще никого не любят, с ними ничего в жизни не происходит, потому что главным героиням, ну, это, как правило, там, лет 25.
3: Я сейчас читала книжку Мэрил Стрип, рекламировалась она. Она написала про свою жизнь, и она прям там серьезно так подробно описывает эту проблему, и шутит, что после 40 ей сразу предлагали только роли ведьмы.
2: Четыре раза.
3: Вот, да.
2: Прямо вот ей исполнилось 40, и ей за один год 4 раза предложили роль ведьмы. Она подумала, что это какой-то сигнал от Вселенной.
0: Так.
2: Вот. Что-то не так. В общем, конечно, это...
0: Итак, друзья, которые вы сейчас нас слушают внимательно, и пока вы едете домой или пока, может быть, дома сидите, а кто пишет хорошо, особенно, напишите, пожалуйста, хорошие роли, где женщина будет прекрасна, причем в любом возрасте. Вот, этого, кстати, реально не хватает.
4: Наше радио.

0: Это наши все нескучные поэты. Ольга Ершова, Дмитрий Ленский. И у нас в гостях сегодня...
1: Анна Чепенко.
0: Да. Собственно, актриса театра и кино. Вот скажите, девчонки, у меня вот такой вопрос. А это правда, что каждый актер хотел бы сыграть какую-то определенную роль, и это прям вот у него такой стоит пунктик? Знаешь, что вот я хотел бы сыграть там Джека Воробья, или я хотела бы сыграть Офелию, или я хотела бы сыграть Раневскую, а это Лафайкина хотел.
1: Не знаю, это все индивидуально, надо спрашивать.
0: Я вот у вас и спрашиваю.
1: Спасибо, Аня.
2: Вот
1: Аня.
2: У меня, слава богу, такого нету. Много в интервью задают таких вопросов.
0: Ну, очень интересно.
2: Любят, да, но я как-то на этом не концентрировалась. У меня есть желание играть что-то достойное, интересное, смысловое.
1: И что-то новое. Всегда есть желание играть что-то новое.
0: Ну вот я хотел всегда сыграть какого-нибудь такого, знаешь, такого мерзавца такого, который бы такой гнусь такой. Вот очень
2: да,
0: хотелось
2: бы. Да, тебе подошло бы, да.
1: Я бы задумалась после этих слов, если честно.
0: Как-то обидно, как-то больно.
1: То есть
0: больно.
1: Ты хочешь сказать, что у него отрицательное обаяние?
2: У себя отрицательное обаяние, да. Но, по-моему, тут Оля лучше скажет, она режиссер. Но мне кажется, что да.
0: Спасибо.
1: Ну, если идти, да, как бы по шаблону такому пути, то отрицательное. Но он будет слишком грубыми мазками играть отрицательное.
2: Не, можно какое-то двойное, на самом деле.
0: Давайте теперь, вот раз мы решили перемыть мне кости, а я даже не являюсь актером, давайте решим, а как сейчас находится работа? Как вообще происходит вот все сейчас ввиду соцсетей, ввиду там разных каких-то онлайн возможностей? Ты можешь сам снять сериал на свой собственный iPhone?
2: Ну, на самом деле, да, сейчас многие так и делают, потому что многие проявляются в своих блогах, снимают видео, снимают, не знаю, музыку, стихи, что угодно, потому что это один из, на самом деле, самых доступных способов сделать так, чтобы тебя увидели, как-то выделиться. Uh-huh. Это не всегда удачно. Я даже от многих режиссеров читаю такие посты, что, пожалуйста, актеры, перестаньте быть блогерами, потому что я хотел позвать человека на кастинг, зашел к нему в соцсеть, а там он играет так плохо, что я передумал. Потому что часто эти ролики делаются на скорую руку, ну, из каких-то подручных средств, как ты там видишь себе, представляешь. Ну, я считаю, что это очень индивидуально. Если тебе нравится, ты делаешь, не нравится, не делаешь.
0: Я сейчас слышала, что очень
1: кстати,
0: много...
1: я знаю обратные случаи, как раз
2: есть
1: когда как
2: случаи,
1: раз из-за
2: да.
1: блогинга и пригласили. Ну, в общем,
2: да,
1: просто надо стараться делать все хорошо, даже если ты снимаешь какой-то коротенький.
2: Мне кажется, во-первых, хорошо, и во-вторых, вот главное, чтобы тебе самому нравилось, потому что соцсеть, мне кажется, классная для того, чтобы тебя увидели не с помощью какой-нибудь сухой визитки, а именно, что тебе интересно, какой материал, какая подача и так далее. И тут действительно тебя могут позвать на то, что, как мы сейчас про зиму обсуждали, не то, что первое кажется, а то, что, например, еще в глубине там очень грустно, трагично.
1: На самом деле, я понимаю, о чем ты говоришь. Uh-huh. Такой, понимающий свое, вот он именно по-мужски мог бы это сыграть. То есть не мерзавца, который, то есть...
0: Мы сейчас опять меня обсуждаем? Как вы так быстро перескочили? Я еще не успел выставить линию обороны. Подождите.
1: Вы не поспеваете, Дмитрий, что за женским мозгом.
0: Да, я все еще там остался, в прошлом. Наша

0: все. Друзья, пока сейчас был выключен микрофон, наши гости Анна Чепенко и Ольга Ершова, ведущие авторы этой программы, наши все нескучные поэты, они сидели и, значит, кости мне перетирали. Кого бы я мог сыграть, какие у меня роли. Значит, я, первое, у меня отрицательное обаяние. Я мог бы сыграть какого-то злого бы, какого-нибудь такого, ну, подонка. Но внутри где-то там может быть что-то такое жиденькое, хорошее.
1: Но уже все перевернуто, Дмитрий.
0: Почему?
1: Уже все перевернуто.
0: Я так это услышал. А насколько вообще, вот, в общем, в театральной, там, киношной среде люди любят сплетничать, перетирать друг другу кости? Такое бывает или нет?
1: Ты знаешь, я тебе, кстати, скажу, как и в любой среде. Просто примерно так же. Это, по-моему, такой шаблон.
0: В творческой же среде еще есть такое чувство зависти.
1: Мне
0: от чего,
1: кажется,
0: от чего
1: что,
0: ты
1: как
0: ей,
1: и
0: да?
1: Любой актер чем отличается, как творческая единица? Тем, что он именно себя же везде демонстрирует. То есть художник, картину, музыкант, музыку, актер. Вот он выходит и играет эту роль. Поэтому, в принципе, идет постоянное сравнение. Один человек играет, несколько человек играет одну же роль.
2: Издержки профессии, но это понятно. Во-первых, у артиста большое эго. Начнем с того. Это нарцисс, как минимум. Но это все равно...
0: Каждый актер
2: или иначе,
0: немножко нарцисс.
2: Так или иначе, ну, когда ты на сцене, ты все равно ты в центре внимания. Ну, ты никуда не денешься уже от этого. Ты в центре внимания. Поэтому там понятно, что вот эти вот эго-составляющие, они сталкиваются, и так или иначе происходит. Или ревность, или зависть, или еще какие-то вещи. Ну.
0: А я еще слышал такую вещь, что каждый актер, хороший актер, готовится к роли, он там прорабатывает персонажа, придумывает какие-то фишки, там еще какие-то вещи. А вот если ты не слишком опытный, а как с себя сбрасывать это? Вот если ты очень глубоко погружаешься в роль, ты ее там усиленно переживаешь, а роль, скажем, такая трагическая, да, вот, то как потом это сбрасывать? Ты же потом это берешь и тянешь домой. Мозг-то наш считает, у нас же мозг же хитрый шутник, он думает, ну так это
1: Я так же прожил.
0: Да, вот как с этим быть?
1: Еще в зависимости очень сильно влияет психофизика самого человека. Mm-hmm. Потому что, например, мне понравилось, как Анна Михалкова сказала. Она говорит, о чем вы говорите? Я прихожу домой, мне нужно всю семью кормить. Я уже в театре все это забыла. То есть, ну, я, например,
0: вот
1: тоже
0: так.
1: У меня математически, поскольку изначально склад ума, я переключаюсь.
0: Ну,
1: а
0: может,
1: есть
0: да?
1: Люди, которые такие очень эмоционалы, очень гуманитарии. Я думаю, им сложнее, но, конечно, нужно находить, потому что есть профессия, а есть уже шизофреника. Это немножко разные вещи.
2: Еще зависит, мне кажется, от твоего темпа жизни, потому что, допустим, тот же Сергей Безруков, у него там есть 5 минут, чтобы записать какой-то ролик, он там на 5 минут включился, потом выключился, и ему надо уже бежать на следующие там у него съемки, а дальше и так далее. Если у тебя, конечно, такой темп жизни, что тебе раз в полгода звонит какой-то агент и что-то предлагает, и ты полностью в этой роли варишься по полгода, то, конечно, так можно и вообще и с ума сойти, честно говоря.
1: Недавно видела еще интересную документалку про Тони Сопрано. И, собственно, про главного актера там рассказывалось, что он невероятно погружался в роль, и в течение съемок у него очень сильно увеличились и депрессии, и срывы, и агрессия, и ему было очень сложно, но тем более, конечно, сколько там было, 100 сезонов, ну, много, 10 сезонов или сколько-то.
2: Ну, кстати говоря, неплохо бы иметь какие-то свои способы.
1: Это необходимо.
2: Да, необходимо свою, ну, как бы мини-терапию, да, после каждой роли, чтобы быстрее отойти от этого.
1: Причем все равно нарабатывается эта мышца. Я помню, когда мы сдавали отрывки в ВГИКе,
0: так.
1: Я не спала после вот этого 5-минутного отрывка по Достоевскому, я не спала всю ночь, после того, как сыграю, думаю, господи, когда у меня придет какая-то хотя бы чуть-чуть малейший намек на то, что я могу отключиться от этого. А потом, когда уже начались спектакли постоянные, то организм все равно понимает, что тебе нужно брать силы откуда-то, и ты приспосабливаешься.
0: А вот вообще сложно, скажите, пожалуйста, сложно ли работать в дубле, когда вот ты должен одну и ту же эмоцию, тот же самый текст взять и снова проговорить, потому что, допустим, твой там коллега в кадре, он лопух, допустим, и ты вынуждена делать... вот это сложно или не сложно? Вообще, как это? Есть
1: какой-то навык? По-другому, конечно, сложно, но это часть профессии.
2: Это такая же работа, как твоя работа на радио. Ну, тебе сложно, можно 4 часа провести в эфире. Ну, что ты скажешь? Ну да, ну это моя работа. Ну, вот это точно такая же работа.
1: Это все у каждого актера. Ну, ты со временем это нарабатываешь, всегда нужно это делать. Есть свои способы и выхода, да. И входа, и повтора. Это все должно быть.
2: Здесь просто что играет роль? То есть здесь же уровень концентрации может потеряться. И для того, чтобы его не потерять, ну, у каждого есть свои как бы способы такие небольшие, да?
3: Наше радио.

0: все.
1: Программа реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
0: Так, ну и тогда, расскажите мне, пожалуйста. Я слышал такой еще термин, как «зеленые спектакли». Это когда актер подкалывает другого актера. Сталкивались ли вы с этим?
2: Да.
0: Аня, это ты была? Это ты была, кто, в общем, кто брал и подначивал? Или это, как раз вот тебе приходилось не расколоться?
2: Это было ужасно. Они не всегда... Ну, было время, когда я не буду говорить, в каких местах. Было много актеров, и они просто обожали это делать. Не то чтобы на зеленом спектакле, а просто каждый раз. И это всегда были какие-то... А я очень легко смеющийся человек. Так. Это было ужасно. Один раз это дошло до того, что мы... С самого начала поймали какую-то смешинку и какие-то даже уже не смешные вроде бы вещи, какие-то паузы, то все. И мы уже даже смеялись, ну, там, где просто уже не нужно было смеяться. Это был один раз. Вот это я больше, ну, после этого я прям себя настраивала так, что я не буду вообще никак поддаваться этому, потому что у меня была знакомая, и она мне написала на следующий день: «Аня, спасибо огромное, невероятный спектакль, мне очень понравилось, вообще просто чудесно. Единственное, хотела вас спросить, а вот было несколько моментов, где как будто бы, может, мне показалось, но все актеры смеялись. Но по сюжету там не было ничего смешного. Это специально или у вас, может быть, что-то случилось?» И как бы это вроде, ну ладно, было и было, но, конечно, так не нужно делать. Но вообще, мне мой мастер, народный артист Всеволод Шиловский, рассказывал массу историй, где и великие актеры, происходило что-то и специальное, и не специальное, и на 2 минуты спектакль останавливался, они падали за столы, за стулья, и весь зал тоже. Было, кстати, у меня, когда я была в Театре нации на рассказах Шукшина.
0: Так.
2: И что-то там Миронов Евгений, что-то он такое сделал, ну, я уже не могу это воспроизвести, что просто, ну, все начали колоться на сцене. Это всегда чувствуется даже тысячным залом. И просто все смеялись, ну, минуту, то есть не было действия никакого, все смеялись.
3: Давайте я в завершение расскажу вам одну нашу театральную смешную историю, еще из Одессы. Вот у нас в Украинском театре был такой артист, нам Растюшкин. И он, значит, ну, что греха таить, ну, в общем, он...
0: Я понимаю.
3: Выпивший часто.
0: Напомним, Минздрав предупреждает, да, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
3: Да. Ну, поскольку он любил этим делом злоупотребить, у него не было каких-то там больших ролей серьезных. Вот. Ему обычно давали такие простенькие, типа кушать подданные и так далее. Вот. И в одном спектакле у него была очень короткая роль, ему нужно было выйти в определенный момент и сказать: «А вот и царь». И все. Вот,
0: ну, казалось бы, да?
3: Да. Вот. Ну и, значит, уже подходит вот этот момент. Вот-вот, как бы, сейчас он уже должен выйти, а его нигде нет. Вот. И режиссер его ищет. Он уже там, значит, волосы на себе рвет. Ну, что происходит? Опять он, значит, забухал. Опять, значит, где-то он там лежит. В общем, короче говоря, он там, ругаясь благим матом, ну, все, без него. Значит, играем, спектакль идет дальше. Вот, соответственно. И в какой-то момент этот артист просыпается.
0: Где-то.
3: Вот, где-то там.
0: Ага, да, находит себя.
3: Да. Находит себя. Почему-то решает, что как раз вот ему в самое время выйти. Вот.
0: Какая приверженность профессии.
3: Понимаешь, выходит, а на сцене уже царь сидит. И он такой, значит, говорит: «Царь, а вот и я!» Абсолютно реальная история.
0: Итак, друзья, спасибо вам большое, что вы были с нами. Сегодня две актрисы, сценаристы и так далее, и поэты тоже, все же мы, в общем, в душе поэты, для вас коротали этот вечер. Это были наши все нескучные поэты, Ольга Ершова, и в гостях у нас была сегодня Ольга Ершова и Анна Чепенко.
4: Наша погода.
5: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
4: Наша реклама.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Нужна в баню печь? Звони в «Темир-печь». «Темир-печь» предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково, Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
12: Записывай, запоминай.
13: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и не мешать экспорту топлива. По словам президента США, дефицит дизеля происходит не из-за ближневосточного кризиса, а из-за ударов ВСУ по российским объектам. Заявление Трампа прозвучало на фоне роста цен на топливо на внутреннем рынке США, в том числе на дизель. Западные СМИ полагают, что такая динамика может негативно отразиться на позициях республиканской партии в ходе грядущих выборов в Конгресс. Расчеты в национальных валютах поддерживают все страны БРИКС. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита объединения в Индии рассказал президент ЮАР Сирил Рамафоса. По его словам, на прошедшем форуме центральные банки стран блока обсуждали вопрос создания платежных систем для расчетов в нацвалютах. Он выразил уверенность, что разработать эти инструменты удастся в ближайшее время. Рамафоса подчеркнул, что развитие расчетов в таком формате будет способствовать расширению торговли между странами и не направлено против других платежных систем или валют. 18-й саммит БРИКС проходил в Нью-Дели 12 и 13 сентября. В Кабардино-Балкарии завершились поисковые работы на месте схода лавины в горах в Черекском районе, сообщили в региональном управлении МЧС. Спасатели обнаружили тело последнего, 17-го погибшего альпиниста. 6 сентября произошел сход лавины в ущелье Бизинги. Она накрыла проходившую по маршруту группу из 33 альпинистов. Спасти удалось 16 человек, 6 из них были госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Мошенники разработали схему обмана россиян, рассылая уведомления о налоговой декларации. Об этом рассказал сенатор Артем Шейкин. Гражданам приходят бумажные письма о необходимости корректировки декларации, после чего уже на электронную почту им поступают письма с гиперссылкой на фишинговую копию сайта налоговой. Если потенциальная жертва пройдет авторизацию на таком сайте-клоне и введет пароль, логин или другие сведения, данные попадут к мошенникам. Шейкин напомнил, что информацию о налоговой задолженности можно дополнительно проверить на госуслугах. В Екатеринбурге состоялась торжественная церемония открытия Международного фестиваля молодежи. В мероприятии приняли участие делегации разных стран, российские и зарубежные артисты и коллективы и известные ведущие. Началась церемония с гимна России в современной аранжировке. Также участников фестиваля через видеообращение поприветствовал Владимир Путин. Программа форума включает культурное, спортивное и образовательное направления, а также треки для добровольческих, социальных и медийных инициатив. В мероприятии участвует 10 тысяч человек, половина из них иностранные граждане из 191 страны. Фестиваль продлится до 17 сентября. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс Вакайдзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Группа «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. Биг-Твин-Арена. Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях «Эпидемии». Световое шоу, эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни. Настанет час, настанет день, когда... 20 сентября, Big Twin Arena, 12+.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
4: Наше радио.
5: Знаете ли вы, откуда берется пыль и куда деваются деньги? Ну, вторую часть вопроса мы пока отложим, а вот большая часть пыли в доме состоит как раз из частичек нашей кожи. Каждую минуту со среднестатистического взрослого человека опадает около 40 тысяч омертвевших клеток. Это нормальный и естественный процесс, ведь если представить кожу человека в виде целого лоскута, то площадь его составит около 2 квадратных метров. Так, в течение жизни мы избавляемся примерно от 18 килограммов ороговевшей кожи, теряя каждые сутки до 10 миллиарда клеток. С возрастом этот процесс замедляется, и если у новорожденных клетки эпидермиса обновляются каждые 72 часа, то у взрослых уже в течение месяца.
4: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям. Радио.

0: Наша реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
3: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама. Джили Сити Рей. Для тех, кто живет активно. Простор и динамика. Экономичность и технологии. Все это новый Джили Сити Рей. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Джили в этом месяце. Подробности в Джили Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не отрыта. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
0: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наша.

0: Наша реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 5 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Вас приветствует аудиогид сайта наша.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наша.ру есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.

0: навсегда.
1: В темном зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
3: Группа «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. «Биг Твин Арена». Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях «Эпидемии».
4: В моем сердце пустота.
3: Световое шоу. Эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни.
4: Настанет час, настанет день, когда...
3: 20 сентября. «Биг Твин Арена». 12+.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио. Музыка поколений.

И средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. We'll be right back.

0: как ждала тебя, Вова.
1: Наше радио.
2: Застелена постель, утра не будет нас совсем. На экватор выпал снег.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Папа, а мы все купили к школе?
4: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Тенет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
3: А маме тоже Тенет купим?
4: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адреса автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
0: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
1: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
1: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
2: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они – люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама.
1: Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в Диалог Авто, выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в Диалог Авто на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта. Записывай. Запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.
3: Наше радио.

0: Наше радио.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо, и всего только надо

Вьются цветы герани за.

свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.